0: Мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев, снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
3: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
5: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
4: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
5: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
4: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
6: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
4: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
7: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
4: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
8: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества, поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем, поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Не хватило ведрать Россина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
9: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
0: закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда

0: затрахан этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
1: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
2: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
1: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
7: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
6: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
7: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавшие годы еще можно попытаться вернуть? Об этом сегодняшний выпуск.
6: Предлагаю начать, знаешь, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
7: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
6: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?
7: Исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
6: Ого, так давно?
7: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
6: Понятно.
7: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
6: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
8: Есть общий стаж, а есть страховой. И для получения обычной трудовой пенсии сегодня требуется ровно 20 лет именно страхового стажа.

0: стажа.
1: Допустим, общий стаж показывает, что человек не был тунеядцем. А страховой стаж тогда что? Это период, когда отчислялись налоги?
0: Вот представь себе платную подписку на стриминговый сервис. Или там в тренажерный зал. Ты же не получаешь доступ к фильмам просто потому, что скачал приложение, верно?
1: Ну, логично, да.
0: Доступ открывается только если с карты списалась ежемесячная абонентская плата. Пенсионный фонд работает по такой же коммерческой логике.
1: То есть нет денег — нет стажа?
0: Именно. Страховой стаж — это время, которое обеспечено реальным денежным переводом в фонд. Нет перевода — месяц просто сгорает.
1: Слушай, возникает логичный вопрос к математике этого процесса. Как календарный месяц может физически сжаться до 15 дней? Календарь же не резиновый. Человек ходил на смены с понедельника по пятницу.
0: Тут включается так называемый поправочный коэффициент. Предлагаю разобрать на цифрах.
1: Давай.
0: Чтобы пенсионный счетчик засчитал полный месяц, взносы должны быть уплачены суммой не ниже минимальной зарплаты по стране. Если заработок за месяц составил ровно половину от минималки, система берет этот факт и делит на норматив.
1: Получается 0,5.
0: Да. Коэффициент 0,5.
1: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
0: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
1: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
0: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
1: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
0: Точно.
1: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
0: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
1: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
0: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры.
1: Там все иначе.
0: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
1: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
0: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку. Соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
1: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
0: Все так.
1: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
0: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
1: Ну да.
0: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
1: Подожди, и фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
2: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
1: И что в итоге?
2: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает 1 месяц стажа.
1: А 2 предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
2: Абсолютно.
1: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные. Можно легко разорвать отношения. А работник берет на себя все риски.
2: 100%. И это еще не затрагивались индивидуальные предприниматели. У них ситуация выглядит как идеальный шторм.
1: Но с предпринимателями аргумент про злого нанимателя не сработает. Они сами себе хозяева, сами распоряжаются счетами, сами перечисляют взносы. Не заплатил — пеняй на себя.
2: Звучит справедливо, пока не сталкиваешься с реальностью малого бизнеса. Доходы ИП не поступают стабильно, как зарплата бюджетника. Сегодня густо, завтра пусто.
1: Не сезон там, поломка оборудования, болезнь. Возникает конфликт приоритетов. На столе лежат 2 счета. Оплата аренды за помещение, чтобы бизнес не закрыли завтра, и взнос ФСЗН ради гипотетической пенсии.
2: Выбор очевиден для любого, кто пытается выжить. Предприниматель спасает свое дело здесь и сейчас. Платеж в фонд откладывается.
1: И потом оказывается, что недоплата автоматически выбила несколько месяцев из стажа. Если сложить все эти пазлы и бюджетники в регионах на неполных ставках, уязвимые подрядчики, мелкие предприниматели, вырисовывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
2: Статистика это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
1: Типа того, да.
2: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
1: Главный капкан – это декретный отпуск.
2: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
1: Угу.
2: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
1: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость. Материнство объявляется главным вкладом в выживание нации.
2: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
1: В смысле?
2: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
1: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
2: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
1: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
2: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
1: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
2: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
1: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля.
2: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
1: Ага.
2: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
1: А знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит: на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
2: Точно.
1: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
2: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
1: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
2: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
1: Обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
2: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
1: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
2: Именно.
1: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
2: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятие, когда выплачивалось 2/3 оклада?
1: Понятно.
2: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
1: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
2: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
1: Ага. Слово к делу не пришьешь.
2: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
1: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
2: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
1: А если и это не поможет?
2: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
1: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия. Пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
2: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
1: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа. Человек бы узнал немедленно».
2: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
1: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
2: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
1: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
2: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
1: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
2: Проверять сведения в приложении ФСЗН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
1: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
2: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
3: Важный сигнал.
6: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
7: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
6: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
8: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
9: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
10: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускают в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
6: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
11: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
6: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей. В месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
14: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
14: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
14: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
14: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
14: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
14: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
14: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
15: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
15: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
15: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
15: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
15: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
12: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
14: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
12: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
14: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
16: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели, это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
17: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
18: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон Ашулук для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
17: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
18: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
17: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
19: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
17: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
20: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
17: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
21: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
22: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил и средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
18: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
17: О смене правил въезда для белорусов пишут профильные ведомства Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
1: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
17: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
1: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
17: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросила в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограмма. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли четверых заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела по ЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела по ЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Ряб Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
21: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
7: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борются. Один из способов – это искусственное выращивание коралла. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала – черный и цветной. В соленой воде между ними возникает, по сути, батарея в соленой воде. Возникает разница потенциала где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом освобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нечанг это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловые рифы.
3: Важный сигнал.
17: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
8: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
17: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
9: Там 30+, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
17: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
23: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
17: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
5: определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то

0: начинаются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
2: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
1: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
2: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
1: В холодильника? Ничего себе разброс.
2: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
1: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
2: Именно.
1: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
2: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
1: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
2: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
1: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
2: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
1: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
2: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
1: 85 граммов, да?
2: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
1: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
2: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
1: То есть формально закон не нарушен?
2: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
1: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
2: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
1: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
2: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
1: И настоящий

0: горячий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
0: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
0: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
1: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
1: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
2: Ну да, у них запас прочности больше.
1: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
2: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
1: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
0: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
1: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
0: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
1: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
2: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
1: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
2: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
1: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
2: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
1: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
2: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
1: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
2: И каждое звено хочет заработать?
1: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
2: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
1: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
2: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
1: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
2: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
1: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
2: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
2: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
2: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
2: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
1: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
2: А количество продуктов на полках остается прежним.
1: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
2: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
1: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
2: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
1: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
2: То есть грузы приходится пускать в обход?
1: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
2: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
1: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
2: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
1: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
2: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
1: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
2: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
1: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
2: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
1: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
2: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
1: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
2: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
1: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
2: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
5: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
4: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменений обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
6: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
4: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
7: Об этом хотели, очевидно, поговорить о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Уиткоф с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенняя-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
4: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться 2 телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумират.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
12: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
13: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что белорусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
12: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
14: Давайте смотреть на ситуацию реально. О ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
12: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 6». 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
12: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
15: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
12: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
16: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекает, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фразы а-ля «не сдадите ваши проблемы». Ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
12: Государство прекрасно знает об этих сборах денег и умело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
17: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него. Жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
12: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
18: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
12: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
20: Прошлая неделя фактически вся была, прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
3: Радиосигнал. Подробно обо
0: важном.
21: Важный сигнал.
12: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
22: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
12: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
23: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар, и сделал это не ребенок.
24: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
25: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
12: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
0: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
2: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Он там еще горит.
1: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
5: Бля, что-то летит где-то.
1: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
6: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
1: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
5: Где беспилотник? Еще летит. Боже мой.
1: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу,
10: Жень, сразу же поддержим.
9: Спасибо большое.
8: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
11: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
8: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
11: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
8: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
11: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает, у меня уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
8: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
12: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
7: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
7: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
7: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15-го, да?
17: 15-го.
16: 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо, палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Охота с грибовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
18: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключать контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
18: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная Мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
17: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю один временную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и депутаты.

0: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо 3 первых классов набирать будут только 2. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится меньше, а классы не делаются просторнее? И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
4: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать сходу.
3: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
4: Ну, типа Речица какой-нибудь.
3: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
4: Угу, 2 ребенка там, 1 класс тут.
3: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас это буквально ванна с вытащенной пробкой.
4: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
3: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
4: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
3: В каком плане?
4: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
3: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
4: Почему так категорично?
3: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных – это всего около 54 тысяч детей.
4: Ого! А раньше сколько было?
3: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
4: Падение больше, чем в 2 раза?
3: Да, падение в 2 раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
4: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами управления образования. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
3: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
4: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
3: Ты про дошкольную систему.
4: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады – это система раннего предупреждения.
3: Что там по цифрам?
4: Количество детей в детских садах рухнуло с 405 тысяч до 320 тысяч. 85 тысяч дошкольников просто растворились.
3: Ничего себе! Это же огромная цифра. Я видел статистику, что только за 1 год количество детей до 18 лет в стране сократилось на 48 тысяч человек.
4: Вот-вот. Но самое интересное, знаешь, в чем? Как белорусская власть это объясняет?
3: О, да. Они же очень любят списывать все на эхо 90-х.
4: Абсолютно. Везде один и тот же нарратив. Мол, сейчас в возраст деторождения вступило поколение, рожденное после распада СССР, потенциальных матерей физически меньше.

0: ну и, следовательно, меньше детей.
1: Звучит как идеальное алиби для системы.
0: Удоблое алиби, да. Но оно совершенно не выдерживает критики, если копнуть глубже. Да, эхо 90-х – это математический факт. Никто не спорит. Но одного только сокращения числа женщин репродуктивного возраста
1: недостаточно для такого падения.
0: Конечно. Этого не хватит, чтобы рождаемость рухнула со 120 тысяч до 54 тысяч. Глубина этого падения объясняется совершенно другими механизмами.
1: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
0: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, ну, лет на 10 вперед.
1: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
0: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
1: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, ну, случайные люди.
0: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
1: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
0: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
1: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
0: Ты про закрытие школ?
1: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
0: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
1: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
0: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
1: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, мол, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
0: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
1: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
0: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, ну, она оказывается миной замедленного действия.
1: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
0: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
1: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
0: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
1: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
0: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
1: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
0: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее функционирующее общественное пространство.
1: Школа дает работу местным, удерживает интеллигенцию тех же учителей.
0: Становится логистически невыносимо там жить, и она уезжает.
1: А новая семья туда уже никогда не переедет. Кому нужен дом там, где нет инфраструктуры для детей?
0: Никому. И получается, что экономия управления образованием сегодня оборачивается полномасштабной смертью целой территории завтра. И этот процесс необратим.
1: В смысле, закрыть легко, а открыть обратно сложно?
0: Закрыть бюрократически проще простого. Подписал бумагу, отключил воду, заколотил окна. А восстановить? Даже если через 10 лет там построят предприятие, люди туда не поедут без школы. Восстанавливать с нуля в десятки раз дороже.
1: И на фоне этого масштабного упустошения деревень возникает парадокс, который многих сбивает с толку.
0: Какой?
1: Ну смотри. Если учеников стало на десятки тысяч меньше, почему родители в крупных городах этого вообще не замечают? Наоборот, в спальных районах столицы классы забиты под завязку. По 35 человек учатся в две смены.
0: А, ну это прямое следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
1: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
0: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
1: Серьезно? Сокращают педагогов?
0: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
1: Ого! И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.
0: Ты про демографический дивиденд?
1: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
0: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
1: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
0: Да. Перевести систему с такого, знаешь, фабричного поточного производства на качественное.
1: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
0: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
1: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
0: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
1: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
0: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
1: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей. И налогоплательщиков, что самое главное.
0: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
1: Ну как? Административно. Увеличивает целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
0: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
1: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
0: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
1: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
0: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
1: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
0: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
1: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
0: Разовая выплата обесценится инфляцией, а ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
1: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
0: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
1: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
0: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость. Это базовое условие, без которого она невозможна. Экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
1: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же. Заводы, офисы, ручной труд.
0: А что, если нет?
1: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
0: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клерков. ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
1: Да. Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
2: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
1: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
2: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
1: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Междустрок». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
6: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
5: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
7: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
5: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
7: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
5: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
8: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
5: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
8: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем. С крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
5: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
8: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
5: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
9: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
5: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
2: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
2: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
2: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10. Отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я подходил к начмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
2: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
15: Уважаемый товарищ президент, за 2,5 года работы 8-го созыва депутатским
16: корпусом... 2,5 года?
15: 2,5. То есть фактически половина депутатского срока.
16: Быстро.
15: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
18: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
17: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
19: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
17: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
16: 20.
20: Бис.
16: 30.
20: Тис.
16: 40.
20: Чалис.
16: 50.
20: Пачас.
16: 60.
20: Сат.
16: 70.
20: Саттар.
16: 80.
20: Аси.
16: 90.
20: Навэ.
16: 100.
20: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Беларуси и России.
21: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
17: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
0: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
17: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
1: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
22: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
23: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
17: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсберкома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
6: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
4: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
7: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойл и стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
8: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханный этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
4: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
5: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
10: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и, думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
12: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
11: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
12: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
11: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
25: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
11: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
2: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
11: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
13: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества, поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем, поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
5: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
6: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
5: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
7: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили

0: весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по две. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
1: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
0: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
6: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
5: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
6: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавшие годы еще можно попытаться вернуть? Об этом сегодняшний выпуск.
5: Предлагаю начать, знаешь, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
6: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
5: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?
6: Исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
5: Ого, так давно?
6: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
5: Понятно.
6: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
5: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
7: Есть общий стаж, а есть страховой. И для получения обычной трудовой пенсии сегодня требуется ровно 20 лет именно страхового стажа.
5: Допустим, общий стаж показывает, что человек не был тунеядцем. А страховой стаж тогда что? Это период, когда отчислялись налоги?
7: Вот представь себе платную подписку на стриминговый сервис. Или там в тренажерный зал. Ты же не получаешь доступ к фильмам просто потому, что скачал приложение, верно?
5: Ну, логично, да.
7: Доступ открывается только если с карты списалась ежемесячная абонентская плата. Пенсионный фонд работает по такой же коммерческой логике.
5: То есть нет денег – нет стажа?
7: Именно. Страховой стаж – это время, которое обеспечено реальным денежным переводом в фонд. Нет перевода, месяц просто сгорает.
5: Слушай, возникает логичный вопрос.

0: вопрос к математике этого процесса. Как календарный месяц может физически сжаться до 15 дней? Календарь же не резиновый. Человек ходил на смены с понедельника по пятницу.
1: Тут включается так называемый поправочный коэффициент. Предлагаю разобрать на цифрах.
0: Давай.
1: Чтобы пенсионный счетчик засчитал полный месяц, взносы должны быть уплачены суммой не ниже минимальной зарплаты по стране. Если заработок за месяц составил ровно половину от минималки, система берет этот факт и делит на норматив.
0: Получается 0,5.
1: Да. Коэффициент 0,5.
0: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
1: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
0: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
1: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
0: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
1: Точно.
0: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
1: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
0: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
1: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры.
0: Там все иначе.
1: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
0: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
1: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку. Соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
0: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
1: Все так.
0: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
1: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
0: Ну да.
1: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
0: Подожди, и фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
2: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
0: И что в итоге?
2: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает 1 месяц стажа.
0: А 2 предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
2: Абсолютно.
0: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные. Можно легко разорвать отношения. А работник берет на себя все риски.
2: 100%. И это еще не затрагивались индивидуальные предприниматели. У них ситуация выглядит как идеальный шторм.
0: Но с предпринимателями аргумент про злого нанимателя не сработает. Они сами себе хозяева, сами распоряжаются счетами, сами перечисляют взносы. Не заплатил – пеняй на себя.
2: Звучит справедливо, пока не сталкиваешься с реальностью малого бизнеса. Доходы ИП не поступают стабильно, как зарплата бюджетника. Сегодня густо, завтра пусто.
0: Не сезон там, поломка оборудования, болезнь. Возникает конфликт приоритетов. На столе лежат 2 счета. Оплата аренды за помещение, чтобы бизнес не закрыли завтра, и взнос ФСЗН ради гипотетической пенсии.
2: Выбор очевиден для любого, кто пытается выжить. Предприниматель спасает свое дело здесь и сейчас. Платеж в фонд откладывается.
0: И потом оказывается, что недоплата автоматически выбила несколько месяцев из стажа. Если сложить все эти пазлы, бюджетники в регионах на неполных ставках, уязвимые подрядчики, мелкие предприниматели, вырисовывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
2: Статистика это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
0: Типа того, да.
2: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
0: Главный капкан – это декретный отпуск.
2: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
0: Угу.
2: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
0: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость. Материнство объявляется главным вкладом в выживание нации.
2: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
0: В смысле?
2: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
0: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
2: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
0: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
2: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
0: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
2: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
0: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля?
2: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
0: Ага.
2: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
0: А знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит: на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
2: Точно.
0: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
2: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
0: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
2: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
0: Обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
2: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
0: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
2: Именно.
0: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
2: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятия, когда выплачивалось 2/3 оклада?
0: Понятно.
2: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
0: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
2: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
0: Ага. Слово к делу не пришьешь.
2: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
0: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
2: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
0: А если ей это не поможет?
2: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
0: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия. пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
1: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
0: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение: «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа». Человек бы узнал немедленно.
1: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
0: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
1: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
0: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
1: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
0: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
1: Проверять сведения в приложении ФССН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
0: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
1: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
0: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
3: Важный сигнал.
6: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
7: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
6: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
8: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
9: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
10: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
6: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
11: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
6: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе Витебской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
12: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
14: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
13: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
14: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
13: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей. В месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
15: Ой, все началось.
13: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
15: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
13: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
15: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
13: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
15: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
13: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
15: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
13: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
15: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
13: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
15: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
13: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
15: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
13: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
15: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
13: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
13: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
13: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
16: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
16: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
16: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
16: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
16: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
15: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
15: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор автомобильной компании LG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
17: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели, это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
11: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
18: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон Ашулук для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
11: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
18: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
11: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
19: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
11: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
20: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
11: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
22: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
23: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу — экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем.
3: Новости регионов на радиосигнал.
24: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летний водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросило в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограммов. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли четверых заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела ПЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела ПЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Рябчинки Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
22: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
1: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борется. Один из способов – это искусственное выращивание кораллов. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала – черный и цветной. В соленой воде между ними возникает, по сути, батареи в соленой воде. Возникает разница потенциала где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом высвобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нечанг это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловый риф.
0: Важный сигнал.
7: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
8: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
7: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
9: Там 30+, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шанс идти по 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
7: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
25: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
7: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военно обязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
5: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
10: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
6: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
10: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
6: В холодильника? Ничего себе разброс.
10: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
6: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
10: Именно.
6: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
10: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
6: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
10: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
6: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
10: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
6: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
10: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
6: 85 граммов, да?
10: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
6: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
10: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
6: То есть формально закон не нарушен?
10: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
6: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит...

0: крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
1: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
0: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
1: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
0: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
1: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
0: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
1: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
0: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
2: Ну да, у них запас прочности больше.
0: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
2: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
0: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
2: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
0: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
2: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
0: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
2: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
0: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
2: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
0: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
2: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
0: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
2: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
0: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
2: И каждое звено хочет заработать?
0: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
2: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
0: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
2: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
0: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
2: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт даже из азиатских стран значительно дороже.
0: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
2: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
0: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику,

0: которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
1: Он работает в минус.
0: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
1: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
0: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
1: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
0: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
1: А количество продуктов на полках остается прежним.
0: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
1: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
0: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
1: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
0: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
1: То есть грузы приходится пускать в обход?
0: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
1: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
0: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
1: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
0: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
1: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
0: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
1: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
0: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
1: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
0: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
1: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
0: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
1: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
0: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
1: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
3: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
2: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменившихся обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
4: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
2: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
5: Об этом хотели, очевидно, поговорить, о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Уиткоф с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенне-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже до Давида шлифовать.
2: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться два телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангал.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
11: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
12: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что белорусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
11: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
13: Давайте смотреть на ситуацию реально. По ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
11: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
11: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
14: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
11: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
15: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекает, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут. А потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фраза а-ля «не сдадите ваши проблемы». Ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
11: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
16: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него, жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
11: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
17: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
11: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
19: Прошлая неделя фактически вся была, прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
21: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
11: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
22: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар, и сделал это не ребенок.
21: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
23: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
11: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
0: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это, и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
3: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Вон там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Вон там еще горит.
1: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
4: Да, что-то летит где-то.
1: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
24: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
1: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
25: Где беспилотник? Еще летит.
1: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу,
10: мы же поддержим.
9: Спасибо большое.
8: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
11: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
8: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
11: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
8: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
11: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
8: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
12: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
13: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
12: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
14: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шанс идти по 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
12: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
15: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями, особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
12: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
17: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то кому претензии. Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо, палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
19: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
18: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
19: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
18: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
20: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
18: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
17: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября. Начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее? И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии? Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть – лично ваша.
21: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
22: Эк.
21: 2.
22: До.
21: 3.
22: Тин.
21: 4.
22: Чар.
21: 5.
22: Пач.
21: 6.
22: Че.
21: 7.
22: Сат.
21: 8.
22: Ат.
21: 9.
22: Но.
21: 10.
22: Дас.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо 3 первых классов набирать будут только 2. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных – всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится становится меньше, а классы не делаются просторнее. И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
0: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать сходу.
24: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
0: Ну, типа Речица какой-нибудь.
24: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
0: Угу. Два ребенка там, один класс тут.
24: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас — это буквально ванна с вытащенной пробкой.
0: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
24: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
0: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
24: В каком плане?
0: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
24: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
0: Почему так категорично?
24: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных — это всего около 54 тысяч детей.
0: Ого! А раньше сколько было?
24: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
0: Падение больше, чем в два раза?
24: Да, падение в два раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
0: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами управления образованием. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
24: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
0: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
24: Ты про дошкольную систему.
0: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады — это система раннего предупреждения.
24: Что там по цифрам?
0: Количество детей в детских садах

0: наступило поколение, рожденное после распада СССР, потенциальных матерей физически меньше, но и, следовательно, меньше детей.
1: Звучит как идеальное алиби для системы.
0: Удоблое алиби, да. Но оно совершенно не выдерживает критики, если копнуть глубже. Да, эхо 90-х – это математический факт. Никто не спорит. Но одного только сокращения числа женщин репродуктивного возраста
1: недостаточно для такого падения.
0: Конечно. Этого не хватит, чтобы рождаемость рухнула со 120 тысяч до 54 тысяч. Глубина этого падения объясняется совершенно другими механизмами.
1: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
0: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, лет на 10 вперед.
1: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
0: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
1: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, случайные люди.
0: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
1: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
0: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
1: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
0: Ты про закрытие школ?
1: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
0: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
1: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
0: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
1: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
0: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
1: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
0: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, она оказывается миной замедленного действия.
1: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
0: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
1: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
0: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
1: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
0: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
1: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
0: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее функционирующее общественное пространство.
1: Школа дает работу местным, удерживает интеллигенцию тех же учителей.
0: Становится логистически невыносимо там жить, и она уезжает.
1: А новая семья туда уже никогда не переедет. Кому нужен дом там, где нет инфраструктуры для детей?
0: Никому. И получается, что экономия управления образованием сегодня оборачивается полномасштабной смертью целой территории завтра. И этот процесс необратим.
1: В смысле, закрыть легко, а открыть обратно сложно?
0: Закрыть бюрократически проще простого. Подписал бумагу, отключил воду, заколотил окна. А восстановить? Даже если через 10 лет там построят предприятие, люди туда не поедут без школы. Восстанавливать с нуля в десятки раз дороже.
1: И на фоне этого масштабного упустошения деревень возникает парадокс, который многих сбивает с толку.
0: Какой?
1: Смотри. Если учеников стало на десятки тысяч меньше, почему родители в крупных городах этого вообще не замечают? Наоборот, в спальных районах столицы классы забиты под завязку. По 35 человек учатся в две смены.
0: Это прямое следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города...

0: Города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
1: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
0: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
1: Серьезно? Сокращают педагогов?
0: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
1: Ого! И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.
0: Ты про демографический дивиденд?
1: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
0: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
1: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
0: Да. Перевести систему с такого, знаешь, фабричного поточного производства на качественное.
1: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
0: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
1: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
0: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
1: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
0: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
1: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей. И налогоплательщиков, что самое главное.
0: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
1: Ну как? Административно, увеличивая целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
0: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
1: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
0: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
1: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
0: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
1: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
0: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
1: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
0: Разовая выплата обесценится инфляцией. А ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
1: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
0: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
1: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
0: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость. Это базовые условия, без которого она невозможна. Экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
1: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же. Заводы, офисы, ручной труд.
0: А что, если нет?
1: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
0: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клерков. ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
1: Да, Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
0: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
1: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
0: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
1: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
5: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
4: О смене правил въезда для белорусов пишут профильные ведомства Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
6: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально белорус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
4: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
6: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
4: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
7: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
4: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
7: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем. С крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
4: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
7: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
4: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
8: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
4: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроня кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
9: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
9: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
9: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
15: Уважаемый товарищ президент, за 2,5 года работы 8-го созыва депутатский...
16: Два с половиной года?
15: Два с половиной. То есть фактически половина депутатского срока.
16: Быстро.
15: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
18: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
17: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
19: Давайте смотреть на ситуацию реально. По ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
17: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
16: 20.
20: Бис.
16: 30.
20: Тис.
16: 40.
20: Чалис.
16: 50.
20: Пачас.
16: 60.
20: Сат.
16: 70.
20: Саттар.
16: 80.
20: Асси.
16: 90.
20: Навве.
16: 100.
20: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Беларуси и России.
21: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
0: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
17: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
1: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
22: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
23: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
17: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
5: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
3: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
6: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
7: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
3: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
8: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
11: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
10: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
11: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
10: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
12: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
10: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
9: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
10: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
13: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества, поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем, поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
5: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
4: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса. Говорят эксперты, что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
6: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
7: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
4: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
16: Лето.
15: Мосаме гарма.
16: Весна.
15: Бахар.
16: Осень.
15: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
20: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
19: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
20: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавшие годы еще можно попытаться вернуть? Об этом сегодняшний выпуск.
19: Предлагаю начать, знаешь, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
20: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
19: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?
20: Исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
19: Ого, так давно?
20: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
19: Понятно.
20: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
19: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
20: Есть.

0: Страховой стаж – это время, которое обеспечено реальным денежным переводом в фонд. Нет перевода, месяц просто сгорает.
1: Слушай, возникает логичный вопрос к математике этого процесса. Как календарный месяц может физически сжаться до 15 дней? Календарь же не резиновый. Человек ходил на смены с понедельника по пятницу.
0: Тут включается так называемый поправочный коэффициент. Предлагаю разобрать на цифрах.
1: Давай.
0: Чтобы пенсионный счетчик засчитал полный месяц, взносы должны быть уплачены суммой не ниже минимальной зарплаты по стране. Если заработок за месяц составил ровно половину от минималки, система берет этот факт и делит на норматив.
1: Получается 0,5.
0: Да. Коэффициент 0,5.
1: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
0: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
1: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
0: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
1: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
0: Точно.
1: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
0: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
1: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
0: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры.
1: Там все иначе.
0: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
1: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
0: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку. Соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
1: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
0: Все так.
1: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
0: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
1: Ну да.
0: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
1: Подожди, и фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
0: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
1: И что в итоге?
0: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает 1 месяц стажа.
1: А 2 предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
0: Абсолютно.
1: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные. Можно легко разорвать отношения. А работник берет на себя все риски.
0: 100%. И это еще не затрагивались индивидуальные предприниматели. У них ситуация выглядит как идеальный шторм.
1: Но с предпринимателями аргумент про злого нанимателя не сработает. Они сами себе хозяева, сами распоряжаются счетами, сами перечисляют взносы. Не заплатил, пеняй на себя.
0: Звучит справедливо, пока не сталкиваешься с реальностью малого бизнеса. Доходы ИП не поступают стабильно, как зарплата бюджетника. Сегодня густо, завтра пусто.
1: Не сезон там, поломка оборудования, болезнь. Возникает конфликт приоритетов. На столе лежат 2 счета. Оплата аренды за помещение, чтобы бизнес не закрыли завтра, и взнос ФСЗН ради гипотетической пенсии.
0: Выбор очевиден для любого, кто пытается выжить. Предприниматель спасает свое дело здесь и сейчас. Платеж в фонд откладывается.
1: И потом оказывается, что недоплата автоматически выбила несколько месяцев из стажа. Если сложить все эти пазлы, бюджетники в регионах на неполных ставках, уязвимые подрядчики, мелкие предприниматели, вырисовывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
0: Статистика

0: это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
1: Типа того, да.
0: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
1: Главный капкан – это декретный отпуск.
0: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
1: Угу.
0: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
1: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость. Материнство объявляется главным вкладом в выживание нации.
0: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
1: В смысле?
0: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
1: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
0: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
1: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
0: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
1: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
0: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
1: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля.
0: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
1: Ага.
0: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
1: Знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит: на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
0: Точно.
1: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
0: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
1: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
0: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
1: Обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
0: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
1: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
0: Именно.
1: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
0: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятие, когда выплачивалось 2/3 оклада?
1: Понятно.
0: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
1: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
0: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
1: Ага. Слово к делу не пришьешь.
0: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
1: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
0: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
1: А если и это не поможет?
0: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
1: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия. Пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
0: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
1: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа. Человек бы узнал немедленно».
0: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
1: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
0: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
1: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
0: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
1: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
0: Проверять сведения в приложении ФССН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
1: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
0: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Важный сигнал.
5: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
6: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
5: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
7: «Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО». Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
8: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
9: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
5: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
10: «Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире».
5: Во всех обстоятельствах инцидентов в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же, это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
14: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
14: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
14: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На, сегодня это все. Вы слушали? Давайте разберемся. Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор автомобильной компании BelG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
15: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели, это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
2: Важный сигнал.
10: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
16: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон Ашулук для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
10: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
16: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
10: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
17: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
10: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
18: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
10: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
20: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу – экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
22: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
21: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
0: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
21: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
0: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
21: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросила в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограммов. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли 4 заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела ПЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела ПЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Рябчинки Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
1: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борется. Один из способов – это искусственное выращивание коралла. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала – черный и цветной. В соленой воде между ними возникает, по сути, батареи в соленой воде. Возникает разница потенциала где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом высвобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нечанка это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловые рифы.
2: Важный сигнал.
21: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
22: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
21: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
6: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
21: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
7: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
21: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
23: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектов хозяйства, прежде всего на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
8: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
4: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
8: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
4: В холодильника? Ничего себе разброс.
8: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
4: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
8: Именно.
4: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
8: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
4: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
8: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
4: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
8: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
4: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
8: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
4: 85 граммов, да?
8: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
4: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
8: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
4: То есть формально закон не нарушен?
8: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
4: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
8: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
4: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
8: Это самый распространенный вариант. Ну или...

0: спросить, почему бы государство просто не запретить абсолютно любой рост цен, заморозить все тотальным указом.
1: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране, каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
1: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
2: Ну да, у них запас прочности больше.
1: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
2: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
1: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
2: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
1: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
2: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
1: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
2: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
1: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
2: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
1: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
2: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
1: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
2: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
1: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
2: И каждое звено хочет заработать?
1: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
2: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
1: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
2: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
1: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
2: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
1: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
2: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
2: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
2: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия, то есть работает печатная.

0: и станок.
1: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
0: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
1: А количество продуктов на полках остается прежним.
0: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
1: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
0: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
1: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
0: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
1: То есть грузы приходится пускать в обход?
0: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
1: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
0: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
1: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
0: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
1: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
0: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
1: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
0: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
1: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
0: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
1: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
0: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
1: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
0: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
1: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
3: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
2: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменений обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
4: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
2: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
5: Об этом хотели, очевидно, поговорить, о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Уиткоф с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенне-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические и другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
2: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться 2 телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангал.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
12: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
13: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
12: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа-начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
14: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
12: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
12: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. «У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить», рассказывает Ирина из Жлобина.
15: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
12: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
16: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фразы а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
12: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
17: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него. жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым. А на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
12: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
18: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
12: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
20: Прошлая неделя фактически вся была, прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
21: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
12: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
0: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
21: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
1: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
12: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
22: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это, и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный, но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе Витебской области.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новое. Новости союзного государства.
3: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
4: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Там еще горит.
3: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
5: Бля, что-то летит где-то.
3: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
23: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
3: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
5: Где беспилотник? Еще летит.
3: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
10: Жень, сразу поддержим.
9: Спасибо большое.
8: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
11: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медроты, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
8: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
11: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
8: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
11: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
8: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
7: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
12: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
7: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
7: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями, особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
7: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо, палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Охота с грибовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
17: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
17: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
18: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы, кто он, школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября. Начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть – лично ваша.
19: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо 3 первых классов набирать будут только 2. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных – всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится становится меньше, а классы не делаются просторнее. И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
3: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать сходу.
21: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
3: Ну, типа Речица какой-нибудь.
21: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
3: Угу. Два ребенка там, один класс тут.
21: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас — это буквально ванна с вытащенной пробкой.
3: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
21: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
3: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
21: В каком плане?
3: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
21: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
3: Почему так категорично?
21: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных — это всего около 54 тысяч детей.
3: Ого! А раньше сколько было?
21: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
3: Падение больше, чем в два раза?
21: Да, падение в два раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
3: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами управления образованием. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
21: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
3: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
21: Ты про дошкольную систему.
3: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады — это система раннего предупреждения.
21: Что там по цифрам?
3: Количество детей в детских садах рухнуло с 405 тысяч до 320 тысяч. 85 тысяч дошкольников просто растворились.
21: Ничего себе. Это же огромная цифра. Я видел статистику, что только за один год количество детей до 18 лет в стране сократилось на 48 тысяч человек.
3: Вот-вот. Но самое интересное, знаешь, в чем? Как белорусская власть это объясняет?
21: О, да. Они же очень любят списывать все на эхо 90-х.
3: Абсолютно. Везде один и тот же нарратив.

0: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
1: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, ну, лет на 10 вперед.
0: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
1: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
0: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, ну, случайные люди.
1: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
0: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
1: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
0: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
1: Ты про закрытие школ?
0: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
1: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
0: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
1: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
0: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, мол, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
1: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
0: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
1: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, ну, она оказывается миной замедленного действия.
0: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
1: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
0: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
1: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
0: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
1: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
0: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
1: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее функционирующее общественное пространство.
0: Школа дает работу местным, удерживает интеллигенцию тех же учителей.
1: Становится логистически невыносимо там жить, и она уезжает.
0: А новая семья туда уже никогда не переедет. Кому нужен дом там, где нет инфраструктуры для детей?
1: Никому. И получается, что экономия управления образованием сегодня оборачивается полномасштабной смертью целой территории завтра. И этот процесс необратим.
0: В смысле, закрыть легко, а открыть обратно сложно?
1: Закрыть бюрократически проще простого. Подписал бумагу, отключил воду, заколотил окна. А восстановить? Даже если через 10 лет там построят предприятие, люди туда не поедут без школы. Восстанавливать с нуля в десятки раз дороже.
0: И на фоне этого масштабного упустошения деревень возникает парадокс, который многих сбивает с толку.
1: Какой?
0: Ну смотри. Если учеников стало на десятки тысяч меньше, почему родители в крупных городах этого вообще не замечают? Наоборот, в спальных районах столицы классы забиты под завязку. По 35 человек учатся в две смены.
1: А, ну это прямое следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
0: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
1: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
0: Серьезно? Сокращают педагогов?
1: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
0: Ого. И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.

0: возможности.
1: Ты про демографический дивиденд?
0: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
1: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
0: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
1: Да. Перевести систему с такого, знаешь, фабричного поточного производства на качественное.
0: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
1: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
0: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
1: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
0: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
1: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
0: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей. И налогоплательщиков, что самое главное.
1: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
0: Ну как? Административно. Увеличивает целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
1: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
0: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
1: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
0: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
1: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
0: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
1: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
0: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
1: Разовая выплата обесценится инфляцией, а ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
0: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
1: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
0: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
1: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость. Это базовое условие, без которого она невозможна. Экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
0: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же. Заводы, офисы, ручной труд.
1: А что, если нет?
0: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
1: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клерков. ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
0: Да. Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
1: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
0: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
1: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
0: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Междустрок». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
5: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
4: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
6: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
4: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
6: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
4: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
7: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
4: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
7: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем. С крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
4: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
7: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
4: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
8: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
4: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
9: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
9: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10. Отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
9: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
15: Уважаемый товарищ президент, за 2,5 года работы 8-го созыва депутатским...
16: Два с половиной года.
15: То есть фактически половина депутатского срока.
16: Быстро пошло.
15: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
18: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что белорусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
17: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа-начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
19: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
17: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим! Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Асси.
20: 90.
21: Навве.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
22: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
0: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
17: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
1: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар, и сделал это не ребенок.
3: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
23: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
17: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
6: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
5: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
7: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойл и стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
8: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
5: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
10: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
12: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
11: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
12: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
11: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
13: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
11: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
9: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
11: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
15: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
4: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Пронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
6: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
4: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
7: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
8: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
4: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
5: Лето.
16: Мосаме гарма.
5: Весна.
16: Бахар.
5: Осень.
16: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
20: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
19: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
20: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавшие годы еще можно попытаться вернуть? Об этом сегодняшний выпуск.
19: Предлагаю начать, знаешь, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
20: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
19: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?
20: Исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
19: Ого, так давно?
20: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
19: Понятно.
20: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
19: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
20: Есть общий стаж, а есть страховой. И для получения обычной трудовой пенсии сегодня требуется ровно 20 лет именно страхового стажа.
19: Допустим, общий стаж показывает, что человек не был тунеядцем. А страховой стаж тогда что? Это период, когда отчислялись налоги?
20: Вот представь себе платную подписку на стриминговый сервис. Или там в тренажерный зал. Ты же не получаешь доступ к фильмам просто потому, что скачал приложение, верно?
19: Ну, логично, да.
20: Доступ открывается только если с карты списалась ежемесячная абонентская плата. Пенсионный фонд работает по такой же коммерческой логике.
19: То есть нет денег, нет стажа?
20: Именно. Страховой стаж – это время, которое обеспечено

0: Коэффициент 0,5.
1: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
0: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
1: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
0: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
1: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
0: Точно.
1: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
0: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
1: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
0: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры.
1: Там все иначе.
0: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
1: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
0: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку. Соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
1: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
0: Все так.
1: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
0: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
1: Ну да.
0: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
1: Подожди, и фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
0: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
1: И что в итоге?
0: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает 1 месяц стажа.
1: А 2 предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
0: Абсолютно.
1: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные. Можно легко разорвать отношения. А работник берет на себя все риски.
0: 100%. И это еще не затрагивались индивидуальные предприниматели. У них ситуация выглядит как идеальный шторм.
1: Но с предпринимателями аргумент про злого нанимателя не сработает. Они сами себе хозяева, сами распоряжаются счетами, сами перечисляют взносы. Не заплатил, пеняй на себя.
0: Звучит справедливо, пока не сталкиваешься с реальностью малого бизнеса. Доходы ИП не поступают стабильно, как зарплата бюджетника. Сегодня густо, завтра пусто.
1: Не сезон там, поломка оборудования, болезнь. Возникает конфликт приоритетов. На столе лежат 2 счета. Оплата аренды за помещение, чтобы бизнес не закрыли завтра, и взнос ФСЗН ради гипотетической пенсии.
0: Выбор очевиден для любого, кто пытается выжить. Предприниматель спасает свое дело здесь и сейчас. Платеж в фонд откладывается.
1: И потом оказывается, что недоклад автоматически выбило несколько месяцев из стажа. Если сложить все эти пазлы, бюджетники в регионах на неполных ставках, уязвимые подрядчики, мелкие предприниматели, вырисовывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
0: Статистика это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
1: Типа того, да.
0: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
1: Главный капкан – это декретный отпуск.
0: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
1: Угу.
0: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
1: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость, материнство объявляет

0: является главным вкладом выживания нации.
1: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
0: В смысле?
1: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
0: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
1: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
0: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
1: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
0: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
1: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
0: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля.
1: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
0: Ага.
1: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
0: А знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит: на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
1: Точно.
0: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
1: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
0: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
1: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
0: Обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
1: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
0: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
1: Именно.
0: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
1: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятия, когда выплачивалось 2/3 оклада?
0: Понятно.
1: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
0: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
1: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
0: Ага. Слово к делу не пришьешь.
1: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
0: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
1: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
0: А если ей это не поможет?
1: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
0: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия. Пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
1: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
0: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение: «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа». Человек бы узнал немедленно.
1: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
0: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
1: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
0: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
1: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
0: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
1: Проверять сведения в приложении ФССН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
0: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
1: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
0: Спасибо, что слушали. Между строк. До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Важный сигнал.
5: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
6: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
5: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
7: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО, потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
8: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
9: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
5: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
10: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
5: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
11: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
11: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
11: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
11: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
11: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
11: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
11: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор автомобильной компании LG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
14: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну, и, в общем-то, он так... Мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя. Там с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та... как бы задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
15: Важный сигнал.
16: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
17: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
16: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
17: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
16: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
18: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
16: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
19: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
16: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
21: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу — экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
22: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
16: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
0: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
16: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
0: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
16: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросила в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограммов. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли 4 заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела ПЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела ПЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Рябчинки Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
6: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борется. Один из способов – это искусственное выращивание кораллов. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала – черный и цветной. В соленой воде между ними возникает, по сути, батареи в соленой воде. Возникает разница потенциала где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом высвобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нячанг это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловый риф.
7: Важный сигнал.
16: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
22: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
16: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
8: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
16: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
23: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
16: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
24: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что и рост ВВП за 7 месяцев. Ну, и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику. Поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования. Да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
10: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
9: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
10: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
9: В холодильника? Ничего себе разброс.
10: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
9: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
10: Именно.
9: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
10: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
9: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
10: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
9: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
10: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
9: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
10: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
9: 85 граммов, да?
10: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
9: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
10: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
9: То есть формально закон не нарушен?
10: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
9: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
10: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
9: Ага, То есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
10: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
9: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
10: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
9: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
10: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
9: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государство просто не запретить абсолютно?

0: группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
1: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
0: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
1: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
0: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
1: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
0: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
1: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
0: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
1: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
0: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
1: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
0: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
1: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
0: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
1: И каждое звено хочет заработать?
0: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
1: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
0: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
1: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
0: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
1: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
0: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
1: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
0: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
1: Он работает в минус.
0: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
1: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
0: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
1: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
0: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
1: А количество продуктов на полках остается прежним.
0: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
1: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
0: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов.

0: расходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
1: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
0: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
1: То есть грузы приходится пускать в обход?
0: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
1: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
0: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
1: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
0: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
1: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
0: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
1: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
0: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
1: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
0: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
1: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
0: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
1: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
0: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
1: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
4: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
3: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткову и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменений обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
5: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
3: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
6: Об этом хотели, очевидно, поговорить о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Уиткоф с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенне-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
3: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться два телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангал.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
12: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовятся белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
13: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
12: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа-начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
14: Давайте смотреть на ситуацию реально. О ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
12: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
12: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. «У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить», рассказывает Ирина из Жлобина.
15: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
12: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
16: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фразы а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
12: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
17: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него. Жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали из внебюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
12: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
18: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
12: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
20: Прошлая неделя фактически вся была прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
21: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
12: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
0: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
1: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
22: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
12: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
23: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
25: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Вон там что-то горит. И еще и вот там вот что-то 3 раза жестко. Вон там еще горит.
24: Почти 30 беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
26: Да, что-то летит где-то.
24: Yeah. Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
3: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
24: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны, осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
4: Где беспилотник? Еще летит. Боже мой.
24: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты.
1: Важный сигнал.
10: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
11: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
10: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
12: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
10: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
13: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями, особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
10: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
15: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее. прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо, а палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Охота с грибовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
16: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
16: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
17: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы, кто он, школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
15: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15-го, да? 15 сентября. Начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. А палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо 3 первых классов набирать будут только 2. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных – всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится меньше, а классы не делаются просторнее? И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
22: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать сходу.
21: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
22: Ну, типа Речица какой-нибудь.
21: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
22: Угу, 2 ребенка там, 1 класс тут.
21: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас — это буквально ванна с вытащенной пробкой.
22: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
21: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
22: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
21: В каком плане?
22: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
21: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
22: Почему так категорично?
21: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных – это всего около 54 тысяч детей.
22: Ого! А раньше сколько было?
21: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
22: Падение больше, чем в 2 раза?
21: Да, падение в 2 раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
22: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами управления образованием. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
21: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
22: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
21: Ты про дошкольную систему.
22: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады – это система раннего предупреждения.
21: Что там по цифрам?
22: Количество детей в детских садах рухнуло с 405 тысяч до 320 тысяч. 85 тысяч дошкольников просто растворились.
21: Ничего себе. Это же огромная цифра. Я видел статистику, что только за 1 год количество детей до 18 лет в стране сократилось на 48 тысяч человек.
22: Вот-вот. Но самое интересное, знаешь, в чем? Как белорусская власть это объясняет?
21: О, да. Они же очень любят списывать все на эхо 90-х.
22: Абсолютно. Везде один и тот же нарратив. Мол, сейчас в возраст деторождения вступило поколение, рожденное после распада СССР, потенциальных матерей физически меньше, но и, следовательно, меньше детей.
21: Звучит как идеальное алиби для системы.
22: Удоблое алиби, да. Но оно совершенно не выдерживает критики, если копнуть глубже. Да, эхо 90-х – это математический факт. Никто не спорит. Но одного только сокращения числа женщин репродуктивного возраста
21: недостаточно для такого падения.
22: Конечно. Этого не хватит, чтобы рождаемость рухнула со 120 тысяч до 54 тысяч. Глубина этого падения объясняется совершенно другими механизмами.
21: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
22: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, ну, лет на 10 вперед.
21: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
22: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
21: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, ну, случайные люди.
22: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
21: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
22: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
21: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
22: Ты про закрытие школ?
21: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
22: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
21: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
22: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
21: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, мол, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
22: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
21: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
22: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, ну, она оказывается миной замедленного действия.
21: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
22: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
21: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
22: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
21: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
22: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
21: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
22: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее.

0: окна, а восстановить? Даже если через 10 лет там построят предприятие, люди туда не поедут без школы. Восстанавливать с нуля в десятки раз дороже.
1: И на фоне этого масштабного упустошения деревень возникает парадокс, который многих сбивает с толку.
0: Какой?
1: Ну смотри, если учеников стало на десятки тысяч меньше, почему родители в крупных городах этого вообще не замечают? Наоборот, в спальных районах столицы классы забиты под завязку. По 35 человек учатся в две смены.
0: А, ну это прямое следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
1: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
0: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
1: Серьезно? Сокращают педагогов?
0: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
1: Ого! И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.
0: Ты про демографический дивиденд?
1: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
0: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
1: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
0: Да. Перевести систему с такого, знаешь, фабричного поточного производства на качественное.
1: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
0: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
1: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
0: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
1: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
0: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
1: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей. И налогоплательщиков, что самое главное.
0: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
1: Ну как? Административно, увеличивая целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
0: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
1: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
0: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
1: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
0: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
1: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
0: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
1: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
0: Разовая выплата обесценится инфляцией, а ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
1: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
0: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
1: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
0: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость. Это базовое условие, без которого она невозможна.

0: экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
1: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же. Заводы, офисы, ручной труд.
0: А что, если нет?
1: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
0: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клерков. ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
1: Да. Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
0: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
1: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
0: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
1: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
4: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
6: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
5: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
7: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально белорус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
5: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
7: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
5: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
8: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
5: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
8: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем. С крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
5: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
8: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
5: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
9: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
5: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 900 000 кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
11: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроная кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
10: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
12: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
10: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
13: Зрение минус 10. Отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
14: Гонят в штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря.
13: Он сказал, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишься штурма.
10: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
16: Уважаемый товарищ президент, за 2.5 года работы 8-го созыва депутатским... То есть фактически половина депутатского срока.
17: Быстро пошло.
16: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
19: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
18: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа-начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
20: Давайте смотреть на ситуацию реально. По ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы, или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
18: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
17: 20.
21: Бис.
17: 30.
21: Тис.
17: 40.
21: Чалис.
17: 50.
21: Пачас.
17: 60.
21: Сат.
17: 70.
21: Саттар.
17: 80.
21: Асси.
17: 90.
21: Навэ.
17: 100.
21: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Беларуси и России.
22: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
18: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
18: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
1: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
18: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
2: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
3: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
6: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
18: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсполкома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Пронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасть вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
24: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
23: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
25: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
26: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
5: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
7: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
5: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
9: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам, зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Важный сигнал.
11: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
12: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
11: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
10: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
11: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
13: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
11: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
14: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
11: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
19: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Новости союзного государства.
5: не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Пронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
24: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
5: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса. Говорят эксперты, что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
25: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
26: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
5: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
7: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
5: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
6: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
3: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
6: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавшие годы еще можно попытаться вернуть? Об этом сегодняшний выпуск.
3: Предлагаю начать, знаешь, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
6: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
3: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?
6: Исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
3: Ого, так давно?
6: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
3: Понятно.
6: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
3: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
6: Есть общий стаж, а есть страховой. И для получения обычной трудовой пенсии сегодня требуется ровно 20 лет именно страхового стажа.
3: Допустим, общий стаж показывает, что человек не был тунеядцем. А страховой стаж тогда что? Это период, когда отчислялись налоги?
6: Вот представь себе платную подписку на стриминговый сервис. Или там в тренажерный зал. Ты же не получаешь доступ к фильмам просто потому, что скачал приложение, верно?
3: Ну, логично, да.
6: Доступ открывается только если с карты списалась ежемесячная абонентская плата. Пенсионный фонд работает по такой же коммерческой логике.
3: То есть нет денег, нет стажа?
6: Именно. Страховой стаж – это время, которое обеспечено реальным денежным переводом в фонд. Нет перевода, месяц просто сгорает.
3: Слушай, возникает логичный вопрос к математике этого процесса. Как календарный месяц может физически сжаться до 15 дней? Календарь же не резиновый. Человек ходил на смены с понедельника по пятницу.
6: Тут включается так называемый поправочный коэффициент. Предлагаю разобрать на цифрах.
3: Давай.
6: Чтобы пенсионный счетчик засчитал полный месяц, взносы должны быть уплачены суммой не ниже минимальной зарплаты по стране. Если заработок за месяц составил ровно половину от минималки, система берет этот факт и делит на норматив.
3: Получается 0,5.
6: Да. Коэффициент 0,5.
3: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
6: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
3: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
6: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
3: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
6: Точно.
3: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
6: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
3: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
6: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры –
3: там все иначе.
6: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
3: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
6: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку. Соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
3: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
6: Все так.
3: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
6: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
3: Ну да.
6: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
3: Подожди, и фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
6: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
3: И что в итоге?
6: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает 1 месяц стажа.
3: А 2 предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
6: Абсолютно.
3: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные.

0: там поломка оборудования, болезнь. Возникает конфликт приоритетов. На столе лежат два счета – оплата аренды за помещение, чтобы бизнес не закрыли завтра, и взнос ФСЗН ради гипотетической пенсии.
1: Выбор очевиден для любого, кто пытается выжить. Предприниматель спасает свое дело здесь и сейчас. Платеж в фонд откладывается.
0: И потом оказывается, что недоплата автоматически выбила несколько месяцев из стажа. Если сложить все эти пазлы, бюджетники в регионах на неполных ставках, уязвимые подрядчики, мелкие предприниматели, вырисовывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
1: Статистика это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
0: Типа того, да.
1: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
0: Главный капкан – это декретный отпуск.
1: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
0: Угу.
1: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
0: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость, материнство объявляется главным вкладом в выживание нации.
1: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
0: В смысле?
1: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
0: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
1: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
0: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
1: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
0: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
1: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
0: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля.
1: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
0: Ага.
1: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
0: А знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит, на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
1: Точно.
0: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
1: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
0: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
1: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
0: Обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
1: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
0: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
1: Именно.
0: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
1: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятие, когда выплачивалось 2/3 оклада?
0: Понятно.
1: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
0: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
1: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
0: Ага. Слово к делу не пришьешь.
1: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной

0: уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
1: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
0: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
1: А если и это не поможет?
0: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
1: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия. Пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
0: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
1: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа. Человек бы узнал немедленно».
0: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
1: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
0: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
1: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
0: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
1: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
0: Проверять сведения в приложении ФСЗН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
1: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
0: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это, и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Важный сигнал.
5: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
6: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
5: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
7: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
8: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
9: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
5: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
10: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
5: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
14: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. по нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
11: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
11: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
15: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну, и, в общем-то, он так... Мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя. Там с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та... как бы задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
2: Важный сигнал.
10: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
16: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
10: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
16: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
10: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
17: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
10: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
18: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
10: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить.
19: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
21: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу — экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
16: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
19: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
0: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально белорус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
19: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
0: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
19: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросила в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограммов. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли четверых заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела ПЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела ПЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Рябчинки Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
6: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борется. Один из способов – это искусственное выращивание коралла. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала, черный и цветной. В соленой воде между ними возникает, по сути, батареи в соленой воде. Возникает разница потенциала где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом освобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нечанка это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловые рифы.
2: Важный сигнал.
19: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
7: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
19: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
22: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
19: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
23: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
19: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
4: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
8: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она, ну, часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
5: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
8: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
5: В холодильника? Ничего себе разброс.
8: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
5: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
8: Именно.
5: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
8: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
5: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
8: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
5: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
8: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
5: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
8: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
5: 85 граммов, да?
8: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
5: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
8: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
5: То есть формально закон не нарушен?
8: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
5: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
8: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
5: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
8: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
5: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
8: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
5: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
8: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
5: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
8: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
5: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
8: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
5: Ну да, у них запас прочности больше.
8: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
5: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
8: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
5: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
8: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
5: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
8: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
5: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
8: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
5: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
8: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
5: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
8: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
5: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
8: Именно так. появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
5: И каждое звено хочет заработать?
8: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
5: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
8: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
5: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
8: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие

0: Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
0: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
0: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
0: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
1: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
0: А количество продуктов на полках остается прежним.
1: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
0: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
1: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
0: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
1: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
0: То есть грузы приходится пускать в обход?
1: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
0: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
1: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
0: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
1: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
0: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
1: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
0: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
1: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
0: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
1: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
0: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
1: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
0: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
1: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
0: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок.

0: Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
2: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
1: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменений обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
3: «Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели».
1: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
4: Об этом хотели, очевидно, поговорить, о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Уиткоф с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенне-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические и другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
1: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться 2 телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
10: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
11: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что белорусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
10: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
12: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
10: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
13: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
10: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
14: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фраза а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
10: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
15: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него, жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым. А на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
10: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
16: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
10: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
18: Прошлая неделя фактически вся была, прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
19: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
10: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
20: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
19: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной. Как объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
10: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
0: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это, и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе Витебской области.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
23: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Там что-то горит. И еще его там вот что-то три раза жестко. Там еще горит.
22: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
24: Бля, что-то летит где-то.
22: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
25: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
22: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
24: Где беспилотник? Еще летит.
22: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
10: Жень, сразу поддержим.
9: Спасибо большое.
8: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
11: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
8: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
11: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
8: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
11: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
8: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
12: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
7: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
7: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями, особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
7: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо, палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Охота с грибовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
17: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключать контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
17: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
18: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября. Начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть – лично ваша.
19: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо 3 первых классов набирать будут только 2. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных – всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится становится меньше, а классы не делаются просторнее. И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
3: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать сходу.
21: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
3: Ну, типа Речица какой-нибудь.
21: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
3: Угу. Два ребенка там, один класс тут.
21: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас — это буквально ванна с вытащенной пробкой.
3: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
21: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
3: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
21: В каком плане?
3: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
21: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
3: Почему так категорично?
21: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных — это всего около 54 тысяч детей.
3: Ого! А раньше сколько было?
21: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
3: Падение больше, чем в два раза?
21: Да, падение в два раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
3: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами управления образованием. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
21: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
3: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
21: Ты про дошкольную систему.
3: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады — это система раннего предупреждения.
21: Что там по цифрам?
3: Количество детей в детских садах рухнуло с 405 тысяч до 320 тысяч. 85 тысяч дошкольников просто растворились.
21: Ничего себе. Это же огромная цифра. Я видел статистику, что только за один год количество детей до 18 лет в стране сократилось на 48 тысяч человек.
3: Вот-вот. Но самое интересное, знаешь, в чем? Как белорусская власть это объясняет?
21: О, да. Они же очень любят списывать все на эхо 90-х.
3: Абсолютно. Везде один и тот же нарратив. Мол, сейчас в возраст деторождения вступило поколение, рожденное после распада СССР, потенциальных матерей физически меньше, ну и, следовательно, меньше детей.
21: Звучит как идеальное алиби для системы.
3: Удоблое алиби, да. Но оно совершенно не выдерживает критики, если копнуть глубже. Да, эхо 90-х – это математический факт. Никто не спорит. Но одного только сокращения числа женщин репродуктивного возраста
21: недостаточно для такого падения.
3: Конечно. Этого не хватит, чтобы рождаемость рухнула со 120 тысяч до 54 тысяч. Глубина этого падения объясняется совершенно другими механизмами.
21: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
3: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, ну, лет на 10 вперед.
21: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
3: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
21: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, ну, случайные люди.
3: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
21: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
3: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
21: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
3: Ты про закрытие школ?
21: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
3: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
21: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
3: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
21: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, мол, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
3: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
21: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
3: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, ну, она оказывается миной замедленного действия.
21: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
3: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
21: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
3: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
21: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
3: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
21: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
3: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее функционирующее общественное пространство.
21: Школа дает работу местным, удерживает интеллигенцию тех же учителей.
3: Становится логистически невыносимо там жить, и она уезжает.
21: А новая семья туда уже никогда не переедет. Кому нужен дом там, где нет инфраструктуры для детей?
3: Никому. И получается, что экономия управления образованием сегодня оборачивается полномасштабной смертью целой территории завтра. И этот процесс необратим.
21: В смысле, закрыть легко, а открыть обратно сложно?
3: Закрыть бюрократически проще простого. Подписал бумагу, отключил воду, закрыл.

0: Следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
1: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
0: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
1: Серьезно? Сокращают педагогов?
0: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
1: Ого! И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.
0: Ты про демографический дивиденд?
1: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
0: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
1: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
0: Да. Перевести систему с такого, знаешь, фабричного поточного производства на качественное.
1: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
0: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
1: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
0: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
1: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
0: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
1: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей – и налогоплательщиков, что самое главное.
0: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
1: Ну как? Административно. Увеличивает целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
0: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
1: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
0: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
1: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
0: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
1: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
0: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
1: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
0: Разовая выплата обесценится инфляцией, а ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
1: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
0: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
1: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
0: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость. Это базовое условие, без которого она невозможна. Экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
1: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же. Заводы, офисы, ручной труд.
0: А что, если нет?
1: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
0: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клеток,

0: клерков, ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
1: Да. Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
0: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
1: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
0: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
1: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Междустрок». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
5: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
4: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
6: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
4: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
6: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
4: Эксперты напоминают, что безвиз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
7: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
4: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
7: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем с крана. Пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
4: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
7: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
4: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
8: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
4: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
9: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
9: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
9: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
15: Уважаемый товарищ президент, за 2,5 года работы 8-го созыва депутатским... Два с половиной. То есть фактически половина депутатского срока.
16: Быстро.
15: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
18: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
17: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
19: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
17: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
16: 20.
20: Бис.
16: 30.
20: Тис.
16: 40.
20: Чалис.
16: 50.
20: Пачас.
16: 60.
20: Сат.
16: 70.
20: Саттар.
16: 80.
20: Аси.
16: 90.
20: Навэ.
16: 100.
20: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Беларуси и России.
21: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
0: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
17: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
1: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
22: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
23: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
17: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсберкома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
5: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
3: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
6: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
7: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханный этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
3: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
10: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и, думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
12: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
11: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
12: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
11: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
25: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
11: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
9: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
11: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
15: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
4: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
5: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
4: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса. Говорят эксперты, что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
6: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
7: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
4: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
0: Лето.
16: Мосаме гарма.
0: Весна.
16: Бахар.
0: Осень.
16: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
20: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
19: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
20: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавшие годы еще можно попытаться вернуть? Об этом сегодняшний выпуск.
19: Предлагаю начать, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
20: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
19: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?
20: Исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
19: Ого, так давно?
20: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
19: Понятно.
20: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
19: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
20: Есть общий стаж, а есть страховой. И для получения обычной трудовой пенсии сегодня требуется ровно 20 лет именно страхового стажа.
19: Допустим, общий стаж показывает, что человек не был тунеядцем. А страховой стаж тогда что? Это период, когда отчислялись налоги?
20: Вот представь себе платную подписку на стриминговый сервис. Или там в тренажерный зал. Ты же не получаешь доступ к фильмам просто потому, что скачал приложение, верно?
19: Ну, логично, да.
20: Доступ открывается только если с карты списалась ежемесячная абонентская плата. Пенсионный фонд работает по такой же коммерческой логике.
19: То есть нет денег – нет стажа?
20: Именно. Страховой стаж – это время, которое обеспечено реальным денежным переводом в фонд. Нет перевода, месяц просто сгорает.
19: Слушай, возникает логичный вопрос к математике этого процесса. Как календарный месяц может физически сжаться до 15 дней? Календарь же не резиновый. Человек ходил на смены с понедельника по пятницу.
20: Тут включается так называемый поправочный коэффициент. Предлагаю разобрать на цифрах.
19: Давай.
20: Чтобы пенсионный счетчик засчитал полный месяц, взносы должны быть уплачены суммой не ниже минимальной зарплаты по стране. Если заработок за месяц составил ровно половину от минималки, система берет этот факт и делит на норматив.
19: Получается 0,5.
20: Да. Коэффициент 0,5.
19: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
20: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
19: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
20: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
19: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
20: Точно.
19: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
20: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
19: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
20: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры.
19: Там все иначе.
20: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
19: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
20: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку. Соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
19: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
20: Все так.
19: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
20: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
19: Ну да.
20: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
19: Подожди. И фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
20: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
19: И что в итоге?
20: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает 1 месяц стажа.
19: А 2 предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
20: Абсолютно.
19: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные. Можно легко разорвать отношения. А работник берет на себя все риски.
20: 100%. И это еще не затрагивались индивидуальные предприниматели. У них ситуация выглядит как идеальный шторм.
19: Но с предпринимателями аргумент про злого нанимателя не сработает. Они сами себе хозяева, сами распоряжаются счетами, сами перечисляют взносы. Не заплатил, пеняй на себя.
20: Звучит справедливо, пока не сталкиваешься с реальностью малого бизнеса. Доходы ИП не поступают стабильно, как зарплата бюджетника. Сегодня густо, завтра пусто.
19: Не сезон там, поломка.

0: складывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
1: Статистика это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
0: Типа того, да.
1: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
0: Главный капкан – это декретный отпуск.
1: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
0: Угу.
1: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
0: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость. Материнство объявляется главным вкладом в выживание нации.
1: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
0: В смысле?
1: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
0: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
1: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
0: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
1: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
0: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
1: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
0: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля?
1: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
0: Ага.
1: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
0: А знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит: на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
1: Точно.
0: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
1: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
0: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
1: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
0: Обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
1: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
0: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
1: Именно.
0: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
1: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятие, когда выплачивалось 2/3 оклада?
0: Понятно.
1: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
0: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
1: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
0: Ага, слово к делу не пришьешь.
1: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
0: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
1: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
0: А если ей это не поможет?
1: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
0: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия –

0: пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
1: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
0: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа. Человек бы узнал немедленно».
1: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
0: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
1: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
0: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
1: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
0: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
1: Проверять сведения в приложении ФССН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
0: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
1: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
0: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Важный сигнал.
5: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихова, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
6: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
5: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
7: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
8: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
9: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
5: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
10: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
5: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
4: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной, чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться, чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило – кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
11: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
11: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
11: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
11: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
11: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
11: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
11: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
14: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну, и, в общем-то, он так... Мы уже несколько этапов модернизации его провели. Это самое, в том числе и по замене двигателя. Там с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та... как бы задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
2: Важный сигнал.
10: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
15: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
10: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
15: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
10: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
16: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
10: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
17: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
10: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
20: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу — экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Так,
1: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
15: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
1: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
21: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально белорус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
1: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
21: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
1: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
22: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросила в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограмма. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли четверых заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела по ЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела по ЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Рябчинки Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
0: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борется. Один из способов – это искусственное выращивание кораллов. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала – черный и цветной. В соленой воде между ними возникают, по сути, батареи в соленой воде. Возникает разница потенциалов где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом освобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нечанка это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловые рифы.
2: Важный сигнал.
1: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
6: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
1: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
7: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шанс идти по 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
1: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
23: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
1: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
4: определенный оптимизм в экономике он есть, потому что, значит, и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и в положительную динамику, поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
8: Вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
5: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
8: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
5: В холодильника? Ничего себе разброс.
8: Да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
5: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
8: Именно.
5: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
8: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
5: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
8: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
5: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
8: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
5: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
8: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
5: 85 граммов, да?
8: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
5: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
8: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
5: То есть формально закон не нарушен?
8: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
5: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
8: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
5: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
8: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
5: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
8: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
5: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
8: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
5: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
8: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
5: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
8: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
5: Ну да, у них запас прочности больше.
8: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
5: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
8: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
5: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
8: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
5: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
8: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
5: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
8: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
5: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
8: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
5: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
8: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
5: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
8: Именно так. появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
5: И каждое звено хочет заработать?
8: Безусловно, каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
5: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
8: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
5: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
8: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
5: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
8: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
5: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это

0: заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
1: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
0: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
1: А количество продуктов на полках остается прежним.
0: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
1: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
0: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
1: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
0: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
1: То есть грузы приходится пускать в обход?
0: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
1: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
0: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
1: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
0: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
1: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
0: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
1: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
0: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
1: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
0: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
1: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
0: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
1: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
0: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
1: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ.

0: на одной частоте. Новости союзного государства. «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет? 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
1: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
0: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменившихся обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
2: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
0: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
3: Об этом хотели, очевидно, поговорить, о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Уиткоф с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенне-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
0: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться 2 телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
8: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
9: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
8: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
10: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, и прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
8: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
8: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
11: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
8: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
12: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фраза а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
8: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
13: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него. жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
8: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
14: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
8: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
16: Прошлая неделя фактически вся была, прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
17: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
8: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
18: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар, и сделал это не ребенок.
17: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
19: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
8: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
20: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: союзного государства.
21: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
22: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Вон там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Вон там еще горит.
21: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
23: Да, что-то летит где-то.
21: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
24: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
21: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
25: Где беспилотник? Еще летит.
21: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
10: Жень, сразу же поддерживаем.
9: Спасибо большое.
8: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категории «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
11: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
8: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
11: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
8: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
11: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
8: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
12: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
7: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
12: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
7: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
13: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
7: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
12: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
15: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
8: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
16: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
8: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
17: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
8: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
12: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. И я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Аси.
18: 90.
19: Навэ.
18: 100.
19: Эксо.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
22: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
21: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
22: В самый разгар уборочной кампании.
21: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
22: Да, да.
21: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали военкомы.
22: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
21: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
22: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
21: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
22: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
21: Возраст.
22: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
21: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
22: Звучит-то как.
21: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
22: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод это IT-компания или ферма. Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
21: Ну да.
22: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
21: Логично.
22: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
21: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
22: То есть криминал и рабочие моменты.
21: Именно. С одной стороны, банальное воровство, а с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
22: Потому что трактор просто увязнет.
21: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
22: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему?
21: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное – человек полностью лишается права на защиту.
22: Вообще никаких комиссий?
21: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
22: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
21: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
22: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
21: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
22: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
21: Почему не положат заявление на стол?
22: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
21: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
22: Фермер – это независимый предприниматель.
21: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
22: Это колоссальные государственные монополии.
21: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
22: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
21: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
22: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
21: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
22: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
21: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
22: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа.

0: просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
0: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
0: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
0: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
1: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
3: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
3: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
3: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
1: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти 500 миллионов долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
0: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
0: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
0: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
4: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
3: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
5: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
3: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
6: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
7: Жизнь становится еще хуже.
4: пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
7: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
3: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
8: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
3: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
5: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
3: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Венгрук.
9: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно. А пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
3: Аналитики рынка подтверждают, что по кормам для кошек и собак Беларусь уже не один год является крупнейшим зарубежным покупателем российской продукции.
9: Мы только за один год у россиян корма выкупаем на 170-200 миллионов долларов. Это очень большая доля российского экспорта в этой категории. По ветеринарным препаратам торговля тоже тесно связана. Но там в открытых источниках гораздо хуже с понятной статистикой, кто кому сколько.
3: Поэтому история с возвращенными 3,5 тоннами корма выглядит не как очередной сбой с документами внутри очень большого рынка, а как торговая война, в которой белорусского предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Местина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
11: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
10: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В части ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
12: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Они пришли с тем, ребята, их вызывали по 6 человек, парней, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
10: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
13: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
10: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
15: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, платежными участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
17: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
16: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
18: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
16: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
19: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
16: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Асси.
20: 90.
21: Навэ.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
14: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
22: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, и выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машины, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
0: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, тот сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
2: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
6: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
6: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
23: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
6: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Ну, отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
3: Подрасти, да.
7: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
6: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
5: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
0: Невероятно! Но факт.
8: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносят. заносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
11: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
9: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
12: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
9: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
24: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
5: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
6: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
6: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
23: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
6: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
10: Да,
7: что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
6: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: О, Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
21: Сатраха.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
17: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
15: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
17: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
15: Сумма колоссальная, да.
17: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
15: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
17: Увеличивает разрыв.
15: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
17: Ну да, не разгуляешься.
15: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
17: Угу.
15: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
17: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
15: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
17: Классика, да?
15: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
17: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
15: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
17: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
15: Ну, логично.
17: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
15: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
17: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
15: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
17: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
15: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
17: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
15: Так, интересно, какие, например?
17: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
15: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
17: Хочешь сказать, что забирают больше?
15: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
17: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
15: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
17: Угу.
15: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
17: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
15: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
17: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
15: Угу.
17: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
15: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
17: Имеешь в виду медицинские ограничения?
15: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
17: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
15: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
17: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
15: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
17: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
15: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
17: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
15: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
17: Ого!
15: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
17: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
15: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
17: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
15: Угу.
17: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
15: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
17: Идти работать.
15: Да, идти работать.
17: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
15: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
17: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
15: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
17: Ну да.
15: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
17: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
15: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
17: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
15: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать,

0: документами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
2: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
2: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
2: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
2: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
2: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
2: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
2: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
2: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
2: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
2: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
3: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
2: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
3: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
4: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
4: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
2: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство

0: подсчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности. Хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Директор компании «Белджи» Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
3: Есть уже новая модель «Ситирей», которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начала следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале, я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80. Это BLG X80. Сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель кроссовер X80 сдана в рынок.
1: Важный сигнал.
4: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
5: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
4: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
6: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
4: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
6: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
4: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
7: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. – Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
4: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
8: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
10: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
9: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
10: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот, осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей и филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
9: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
11: Ой, все началось.
9: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
11: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
9: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
11: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
9: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
11: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
9: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
11: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
9: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
11: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
9: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
11: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
9: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
11: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
9: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
11: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
9: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
11: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
9: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
11: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
9: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
11: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
9: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
11: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
9: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
11: Окей. И?
9: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
11: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
9: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
11: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
9: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
11: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
9: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
11: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
9: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
11: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
12: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
13: Получение заработал.
12: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
13: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
12: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату и какую-то премию или нет.
13: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
12: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
1: Важный сигнал.
14: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
15: В
5: первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
14: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Белоруссии уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
15: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
14: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
16: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
14: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья, Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
12: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
13: Получение заработал.
12: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
13: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
12: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
13: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
12: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
18: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
14: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
5: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
14: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
19: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
20: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
21: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
14: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
22: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
14: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте. Не проводился производственный контроль. Отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
3: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья, но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
1: Важный сигнал.
14: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
6: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
14: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
15: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
14: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
4: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
14: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
7: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
23: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
8: Ага, Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
23: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
8: Вспомни классические рынки, ну или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
23: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
8: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
23: По торговым центрам, что ли?
8: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
23: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
8: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
23: Либо что?
8: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
23: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
8: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
23: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
8: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
23: Ну, аптеки там всякие.
8: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
23: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
8: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
23: То есть район пустеет?
8: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
23: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
8: С чего бы это?
23: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
8: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
23: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
8: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
23: И что в ней не так?
8: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. Украина, и на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
23: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
8: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
23: Ничего себе.
8: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
23: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
8: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
23: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
8: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
23: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
8: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
23: В плане складов?
8: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
23: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
8: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
23: Почему?
8: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
23: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
8: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
23: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод? Если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу. Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
8: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
23: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
8: самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
23: И кто этот селлер?
8: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
23: То есть судиться с ними из Беларуси?
8: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается

0: Да?
1: Да. Происходит выброс дофамина. На следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче. Человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
0: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
0: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец

0: павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за 3 десятилетия может закончить в минусе 2 года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие 3 года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год, инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
2: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсец.
4: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
2: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
5: Что просто было понятно, масштабы бегства из России только в Гонконг, в Китае вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
2: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
7: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
6: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
8: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
6: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
9: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
6: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
10: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
11: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
10: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
12: Концы с концами еле сходят.
13: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
14: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
15: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
10: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
16: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
10: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
18: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
20: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
19: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
20: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
19: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
0: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, и, ну, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый Буличу за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центра», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с севера-востока из-под Лимана, потому что Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
21: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась с США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранжштейн.
3: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
21: После атаки беспилотников ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
5: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура. Для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
4: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
23: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
4: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
23: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
4: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
4: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
8: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
7: По словам Юлии, после беседы с директором техникума, молодой человек подписал контракт, а уже через два дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
9: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что на войне нужен там человек моложе, чем какой-то условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
7: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
24: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у них была агитация, что типа подписываете контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
6: Да там же дети учатся от 18 лет. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырасти. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет, нет, нет, нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
7: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
18: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит, если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
4: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
18: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
4: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
2: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
4: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
18: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают забор с колючей проволокой, сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
12: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
11: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
13: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
11: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
11: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
18: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
10: Дас.
1: 20.
10: Бис.
1: 30.
10: Тис.
1: 40.
10: Чалис.
1: 50.
10: Пачас.
1: 60.
10: Сат.
1: 70.
10: Саттар.
1: 80.
10: Асси.
1: 90.
10: Навэ.
1: 100.
10: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
19: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
16: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад. В конец июля.
19: В самый разгар уборочной кампании.
16: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
19: Да.
16: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
19: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
16: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
19: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
16: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
19: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
16: Возраст.
19: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
16: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
19: Звучит-то как.
16: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
19: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
16: Угу.
19: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
16: Ну да.
19: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
16: Логично.
19: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
16: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
19: То есть криминал и рабочие моменты.
16: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
19: Потому что трактор просто увязнет.
16: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
19: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему?
16: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
19: Вообще никаких комиссий?
16: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
19: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
16: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
19: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
16: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
19: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
16: Почему не положат заявление на стол?
19: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
16: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
19: Фермер – это независимый предприниматель.
16: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
19: Это колоссальные государственные монополии.
16: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
19: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
16: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
19: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
16: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
19: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
16: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
19: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
16: Пожаловался на неоплаченные переработки.
19: В армию.
16: Отказался ему водить неисправный трактор.
19: В армию.
16: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
19: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
16: Да, власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить, их отправили в соединение сил специальных операций, в СО.
19: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
19: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
19: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
19: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
3: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
3: Цифры показывают дикий кадровый голод.
0: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
3: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
0: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
3: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
0: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к государственному агентству по управлению.

0: реальная практическая тренировка системы мобилизации.
1: Стресс-тест вертикали.
0: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
1: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
0: Ага.
1: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
0: Если сегодня это сработало с трактористами,
1: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
0: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
1: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
0: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
1: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
0: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
1: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
0: И платит армия.
1: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
0: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
1: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
0: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние

0: предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
2: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
1: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
3: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
1: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
4: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
5: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
6: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
1: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
7: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
1: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
3: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
1: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Венгрук.
8: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно, а пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
1: Аналитики рынка подтверждают, что по кормам для кошек и собак Беларусь уже не один год является крупнейшим зарубежным покупателем российской продукции.
8: Мы только за один год у россиян корма выкупаем на 170-200 миллионов долларов. Это очень большая доля российского экспорта в этой категории. По ветеринарным препаратам торговля тоже тесно связана. Но там в открытых источниках гораздо хуже с понятной статистикой, кто кому сколько.
1: Поэтому история с возвращенными 3,5 тоннами корма выглядит не как очередной сбой с документами внутри очень большого рынка, а как торговая война, в которой белорусского предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Местина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
10: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
9: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В части ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на втором курсе одного из университетов Воронежа.
11: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
9: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
12: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
9: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
14: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический, складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
16: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
15: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
17: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
15: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
18: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
15: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Аси.
19: 90.
20: Наве.
19: 100.
20: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
13: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
21: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих, капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машины, она заметная, эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
0: Новости регионов на радио «Сигнал».
22: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч. Рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, тот сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в Клецке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
22: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
22: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
2: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
22: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
9: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
9: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
6: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
9: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
7: Подрасти, да.
5: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
9: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
23: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше, доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
0: Невероятно! Но факт.
24: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
7: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
3: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Белоруссии уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
8: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
3: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
10: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
3: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
23: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, будем говорить, банкротства.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
9: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
9: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
6: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
9: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
11: Подрасти, да.
5: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
9: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чода.
19: 15.
20: Пандра.
19: 16.
20: Сола.
19: 17.
20: Сатра.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
14: Слушай, вот
11: Когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
12: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
11: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
12: Сумма колоссальная, да.
11: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
12: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
11: Увеличивает разрыв.
12: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
11: Ну да, не разгуляешься.
12: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
11: Угу.
12: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
11: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
12: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
11: Классика, да?
12: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
11: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
12: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
11: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
12: Ну, логично.
11: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
12: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
11: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
12: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
11: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
12: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
11: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
12: Так, интересно, какие, например?
11: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
12: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
11: Хочешь сказать, что забирают больше?
12: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
11: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
12: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
11: Угу.
12: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
11: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
12: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
14: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
12: Угу.
14: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
12: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
14: Имеешь в виду медицинские ограничения?
12: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
14: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
12: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
14: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
12: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
14: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
12: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
14: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
12: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
14: Ого!
12: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
14: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
12: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
14: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
12: Угу.
14: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
12: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
14: Идти работать.
12: Да, идти работать.
14: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
12: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
14: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
12: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
14: Ну да.
12: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
14: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
12: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
14: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
12: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
14: Общий стаж включает в себя больше периодов.
12: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск. В входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
11: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
12: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
11: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
12: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
11: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.

0: тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор компании BLG Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
6: Есть уже новая модель City Ray, которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начало следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть, если была

0: Предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80. Это BLG X80. Сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель, кроссовер X80, сдана в рынок.
1: Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
4: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
4: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
5: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
7: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопрос практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
9: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
8: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
9: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
8: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
10: Ой, все началось.
8: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
10: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
8: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
10: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
8: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
10: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
8: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
10: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
8: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
10: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. Итого, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
8: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
10: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
8: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин, не перекладывая ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
10: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
8: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
10: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
8: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
10: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
8: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
10: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
8: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
10: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
11: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
10: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
11: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
10: Окей. И?
11: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
10: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
8: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
10: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
8: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
10: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
8: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
10: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
8: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
10: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
12: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали.
13: Получение заработал.
12: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
13: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
12: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату и какую-то премию или нет.
13: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
12: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
1: Важный сигнал.
2: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Белоруссии и России.
3: В первую очередь, Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
2: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
14: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
2: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
15: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
12: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
13: Получение заработал.
12: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
13: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
12: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
13: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
12: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
17: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
2: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
3: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
2: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
18: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
19: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
20: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
2: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
21: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
2: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте, не проводился производственный контроль, отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты, и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
22: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
23: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья. Но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
4: Важный сигнал.
2: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
24: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
2: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
24: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть 3 мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном. Ядерные страны. ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
5: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
2: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
8: Также один из вопросов доклада моего главе государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
11: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
9: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
11: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
9: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
11: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
9: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
11: По торговым центрам, что ли?
9: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
11: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
9: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
11: Либо что?
9: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
11: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
9: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
11: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
9: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
11: Ну, аптеки там всякие.
9: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
11: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
9: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
11: То есть район пустеет?
9: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
11: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
9: С чего бы это?
11: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
9: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
11: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
9: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
11: И что в ней не так?
9: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
11: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
9: И этим доверием уже вовсю пользуются. причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
11: Ничего себе!
9: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
11: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
9: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
11: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
9: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
11: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
9: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
11: В плане складов?
9: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
11: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
9: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
11: Почему?
9: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
11: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
9: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
11: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
9: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
11: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
9: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит лежит на селлере.
11: И кто этот селлер?
9: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
11: То есть судиться с ними из Беларуси?
9: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
11: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
9: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
11: Ваш заказ собран и отправлен, да?
9: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
11: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
9: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки

0: стоит что-то еще.
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да, деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
2: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, а алгоритму все равно.
2: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за 3 десятилетия может закончить в минусе 2 года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз

0: ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие 3 года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно не конкурентоспособная, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
0: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фронта, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист.
2: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
0: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции. За границу ушел каждый 10-й доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
3: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства из России, только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
0: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
6: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
5: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
7: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
5: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
8: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсии. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
10: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
9: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют о пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
11: Концы с концами еле сходят.
12: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
13: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
14: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
9: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
15: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
9: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
17: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
19: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
18: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
19: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь 2-3 года Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
18: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
20: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый Буличу за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центра», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
21: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась с США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
1: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
21: После атаки беспилотника в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
23: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
23: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
24: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Комсомольская правда».
0: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
5: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
0: По словам Юлии, после беседы с директором техникума, молодой человек подписал контракт, а уже через 2 дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
6: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там человек моложе, чем условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
0: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
7: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
8: Да там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой 2 сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
0: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
25: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
2: Не Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
25: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
2: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
24: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
2: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
25: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» — это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
10: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
0: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
11: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
0: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
0: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
25: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
4: Учим пакистанский вместе!
3: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
3: 20.
9: Бис.
3: 30.
9: Тис.
3: 40.
9: Чалис.
3: 50.
9: Пачас.
3: 60.
9: Сат.
3: 70.
9: Саттар.
3: 80.
9: Асси.
3: 90.
9: Навве.
3: 100.
9: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
14: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
13: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
14: В самый разгар уборочной кампании.
13: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
14: Да.
13: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
14: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
13: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
14: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
13: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
14: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
13: Возраст.
14: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
13: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
14: Звучит-то как.
13: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
14: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
13: Угу.
14: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
13: Ну да.
14: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
13: Логично.
14: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
13: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
14: То есть криминал и рабочие моменты.
13: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
14: Потому что трактор просто увязнет.
13: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
14: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
13: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
14: Вообще никаких комиссий?
13: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
14: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром, у каждого свой шкурный интерес.
13: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
14: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
13: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
14: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
13: Почему не положат заявление на стол?
14: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
13: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
14: Фермер – это независимый предприниматель.
13: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
14: Это колоссальные государственные монополии.
13: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
14: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
13: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
14: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
13: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
14: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
13: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
14: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
13: Пожаловался на неоплаченные переработки.
14: В армию.
13: Отказался ему водить неисправный трактор.
14: В армию.
13: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
14: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
13: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
14: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
13: Давай про производство сначала.
14: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
13: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
14: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
13: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
14: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
13: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
15: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
13: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
15: Цифры показывают дикий кадровый голод.
13: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
15: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
13: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
15: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
13: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
14: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой кампании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
13: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет.
14: Угу.
13: Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
14: Стресс-тест вертикали.
13: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
14: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
13: Ага.
14: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила

0: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
1: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
0: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
1: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
0: И платит армия.
1: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
0: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
1: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
0: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Важный сигнал.
1: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
2: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
1: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
3: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
1: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
4: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
5: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
6: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
1: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
7: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
1: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
3: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
1: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Вингрук.
8: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно. А пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
1: Аналитики рынка подтверждают, что по кормам для кошек и собак Беларусь уже не один год является крупнейшим зарубежным покупателем российской продукции.
8: Мы только за один год у россиян корма выкупаем на 170-200 миллионов долларов. Это очень большая доля российского экспорта в этой категории. По ветеринарным препаратам торговля тоже тесно связана. Но там в открытых источниках гораздо хуже с понятной статистикой, кто кому сколько.
1: Поэтому история с возвращенными 3,5 тоннами корма выглядит не как очередной сбой с документами внутри очень большого рынка, а как торговая война, в которой белорусского предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Местина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
10: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
9: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В части ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
11: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
9: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
12: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
9: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
14: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
16: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
15: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
17: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
15: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
18: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
15: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Асси.
19: 90.
20: Навэ.
19: 100.
20: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
21: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны, для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих, капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машины, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
0: Новости регионов на радиосигнал.
22: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, тот сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
22: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
22: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
2: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
22: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают, ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
4: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
3: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
4: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
6: Подрасти, да.
5: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
4: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
7: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практика и узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
0: Невероятно! Но факт.
23: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. а капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
10: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
8: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
9: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
8: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
11: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять